0: Независимость. Я Экоман Айнас. Пир Кранч Менеджер Атанас.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», «Алиса Мон» и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: во всех магазинах страны.
1: «Мансара» – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся. И поехали!
1: Ассаламу алейкум, біздің сүйікті оқырмандарыңыз, қотмантаңыздар менен жалпы Қырғызстан, жаңы күн, жаңы мақсаттар, жаңы дем менен қайрадан таңғы лайф сіздер менен.
2: Всем доброе утро, лето набирает обороты, да, можно сказать, солнце уже вовсю хозяйничает на небе, друзья. Мы открываем двери в новый день. Если вы спросите, какой день, то мы с удовольствием вам подскажем. Сегодня вторник, 18 июня. Друзья, самый продуктивный день недели.
3: А потом сезон кету, он алтыда.
2: Ой, 16-е, да.
3: Нынче, карасан, он алты, ноль алты, джермалты кет.
2: А почему я сказал 18-е?
3: Бельбейм, он сегзин чью не лезу джешуангдо.
2: Бельбейм, четверг.
3: Беринчи, джолушу, бриджак на дамдан тулгангу, ну и дегин сяхту, ухрелар джохпале?
2: Джок, ну скорее всего я просто этот... Не выспалась, так скажем.
3: А болды, андам дайлаус, достор, біз датаны гүнді қайрошынан айтауыз. 16 июнь, гүнгі шейшембе. Бүгін екінші гүн, жұманды екінші күні. Білбейін, таңдағы терезен қарасаң да, таңқы жел маға ұшыншалық жағады.
2: Да, кстати, свежо, да? Но, мне кажется, уже в обед, как всегда, станет жарко, очень сильно жарко. Ну, прям, ну, лето прям. Кстати, вчера мы ехали и заметили, что машин стало намного меньше.
3: Хоч?
2: Да.
3: Мен тескерсін, чем тұрғындалы жүрем ғо?
2: Да.
3: А мен айтып отырмын, олар мен болар мені жай болды, отпуске болды, каникул болды, олар мені кетпей жүреді деп өле сұрап беріп отырмын елдерден.
2: И мы сделали такой вывод, что многие, оказывается, уже уехали на Иссык-Көл.
3: Көлде жүргендер, біз үшін дағы бір-екі шығып қойғыла.
2: Да, кстати, дайте знать, если вы уже уехали на Иссык-Көл, подскажите, какая там вообще в целом атмосфера. А мы вашу атмосферу сегодняшнюю, да, сделаем намного драйвовой, намного классной, друзья, потому что 3 часа вместе проведем для вас, подготовили, как всегда, много интересных рубрик, будут игры, подарочки также подготовили и обязательно это все украсят классные музыкальные хиты.
3: WhatsApp номер 0719-118-118 қана таңерте ойғонып тұрып, біздің қатарда екеніңізге бір белгі беріп қойыңыз, қолы тұрып қойыңыз.
2: Да, обязательно, по традиции, да, как всегда. Всем доброе утро, это утренний лайф на часах 7.07.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся.

0: Сен жана мен деп аталысыңдар десе, Мирбек Атабеков над карасында.
1: А мы продолжаем получать от вас теплые сообщения. Допустим, вот подобное сообщение к нам пришло. Mm. Всем доброе утро, желаю всем удачного дня, особенно моим учащимся группы П1-24, так как сегодня у них выпускной квалификационный экзамен. Пусть он пройдет налегке. Ну, достаточно такое, знаешь, серьезное событие, серьезный день. Так что, да, учащимся данной группы, желаем мы со скатом успехов только.
0: Ова, игліктерді қалайды, егер оқыған әлі болсыңыр, еш қиыншылық болбайды. Правда, ойлып көрсіңыр шында екен да. Оқу алсаң, білу алсаң, ле болды да.
1: А как же тот момент, когда ты волнуешься? Когда ты все забываешь?
0: Ал жағыр. Ема, бір 20-30 пайыз тәсір беріші мүмкін, а 70 пайыз бәрі база деген базада.
1: Ну, я с тобой согласна, да, здесь.
0: Ассаламу алейкум, қандайсыңар, ешіңер кегілік. Аялымды тұр деп қойғылашы дейді. Анан атын сұрадым, аты кемсем салқын ай деген екен. Ал тұрбаса, мен ертең менен чай іше албайм, тамақ өтпейді дейді менден. Сіздерді 24 сағат бойы рульда ұғам дейді.
1: Салқын аяйым, тұрып бақыш жолдошыңызға тамақ беріп қойыңызшы. Құрсағы да қашып кетіптер, сізді да сағынып кетіптер.
0: Салқын ай жеке тұрыңыз, жана башқа орамандарды да ойғанып тұрып, біздің қатарға қошылуға чақырауыз. Сәлеме азырдару, келіңіздер майрамдық календарға башпақ олалы.
1: Албетте.
2: Утренний лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня 16 июня, вторник. И знаешь, оказывается, сегодняшний день, ну, не прям сильно богат на какие-либо события.
0: Мен таптым, тілекі майрам, айтайым ба?
1: Мысалым.
0: Бүгін ел аралық шарқыратмалар күні екен.
1: Ой, я вот очень давно хочу какой-нибудь водопад увидеть.
0: Меніңше адамды салдырған, анамдай көрініш еле, даже дұқом, керек болса, видеодан көргенде де бір есал қыла тұрғандай бір соның көрініш болды ғой шарқыратмалар.
1: Прям какая-то свежесть, да, рядом с ними есть.
0: Ысығатаға барып келсең болады мысалы.
1: Әлі жақта қайсы шарқыратма бар әлі?
0: Атын ұнтып қалдым, бірақ соның шарқыратма бар ұшыл жақта. Бір жолы мен барғам.
1: Чоң,
0: ә? Чоң, өте чоң. Ішінекей де бар, чоңы да бар. Еші ұлт салып келесің, да?
1: Ну, хорошо, будем иметь в виду. Также сегодня, оказывается, отмечается день свежих овощей. Какой твой любимый овощ?
0: Помидор мен бадранға дейм.
1: Ну, классика, да? Отличный повод, да, я думаю, добавить в свой рацион побольше витаминов, друзья. Приготовить такой легкий салат и просто похрустить свежими огурчиками без всякого повода. Так что имейте в виду, что вы сегодня после работы можете зайти в магазин и взять немного овощей домой.
0: Дағы бір соны майрам, менімше еркектер жақшы көрет бош керек бол майрамды. Елесет, бүгін үйбілөді кичу еркек балдардың күні кен.
1: Ой, настолько прям конкретно, да?
0: Анан мен ойлоп койдум да, мисалы үчүн бул майрам мындай теориялык жактан алып караганда мага тиешеси жок экен да, себеби мен үйдүн улусумун да. Бирок ар бир эле эркек мындай улуусу болобу, кандай болобу, баары бир айымдарга караганда мындай эркерээк келебизби дейм да.
1: Ну, мне кажется, все-таки вот младшие, они все... Ну, по ним заметно, что они младшие. Потому что так как я старший ребенок в семье, я, знаешь, такой вот более... Больше ответственности чувствую. А вот у младших вот... Ну, в основном, не буду сейчас про всех говорить, в основном вот они такие немножко этот... Могут много чего себе позволить.
0: Ой, еще глуп, дешёдо, жена тамашыларда жена айтылбаса керек. Улуусу атенесі үчін маанилу, кичүүсі маанилу, ортодогуларга аманилу болушсун. Аларды ойлогон киштер өздөрү менен өздөрү эле жүрө беришет.
1: Кстати, очень много, да, подобных приколов начали снимать в Инстаграме, вот я замечаю.
0: Ошондой, да? Демек, чындыгы бар экен да?
1: Ну, возможно, да. Если среди наших слушателей есть младшие, то обязательно отпишитесь, чтобы мы со скатами имели в виду, да? Также в этот день, в 1903 году, была основана компания Форд.
0: О.
1: Вот, мне кажется, знаешь, вот очень такое тоже значимое событие. Именно она впоследствии изменила мировую автомобильную промышленность и сделала автомобили доступными для миллионов людей. Так что, если среди наших слушателей есть любители данной марки автомобиля, то поздравляем вас.
0: Бүгін көчөдөн Форд айдагандарды көрсөңөр, жол бошотосуңар. Форд айдагандар бүгін чалкалап алып айдагылачы.
1: Эман түшүнгөн ар түшүнбөгөнү бар да. Азыр орто жолдон бирөөнү уруштуруп жүрбөй эле көбүсү.
0: Мындай өтө катаал мындай эрежелерди бузбагыла, бирок бүгүн Форд айдагандарга мындай өзгөчө бир мамиле кылып коелу.
1: Баса эскертким келет, коопсуздук курун азыр аябай тааныш керек. камералардын баарын сүрөткө шакылдатып тартып атыптыр. Ошондуктан штрафка кабылбайын деген ойдо болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө коопсуз курумда таанганды унутпаңыздар.
0: Ооба, сак болуңуздар, эрежени бузбайлы, жолуңуздар шыдыр болуп, көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар дейли. Алдыда актуалдуу жаңылыктар, мыкты музыка сиздерди күтөт. Таңкылайф менен чогуу болуңуздар.
1: Албетте, сапарыбызды улантабыз.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке участок улицы Маналиева закроют на ремонт. По данным мэрии, 16 июня работы начнутся на отрезке от улицы 7 апреля до Джукеева-Пудовкина. Водители и пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. В Бишкеке продолжается подготовка к внедрению в безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщает мэрия, пассажиры могут расплатиться картой Тулпар, банковскими картами или через QR-код. Купить и пополнить Тулпар можно в городских точках продаж, платежных терминалах и мобильных приложениях. Безналичная система повысит безопасность движения и улучшит качество сервиса. Параллельно городские власти усилят информационную работу среди пассажиров, а на маршрутах начнут регулярно дежурить контролеры. В приложении Тюндык появился цифровой сервис «Кабинет избирателя». Как сообщает ЦИК, новшество позволяет гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, посмотреть историю заявлений, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта, а сейчас же для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля — 1 сом 22 тына. И казахский тенге — 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлымат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, в Нарыне также осадки и днем плюс 24 градуса. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В МБанк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. МБанк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джилмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джилмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джилмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
5: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
13: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Наряжайся и поехали!
1: А на часах уже новый час, а значит, самое время добавить в это утро еще немного энергии, еще чуть-чуть драйва, друзья. На часах уже 8:06. Всем еще раз доброе утро!
2: Барыңыздарға салам айталы, жұмышқа оратқандар, аман сен, жет олғыла, жұмышта емей, бірбейм. Азыр көпчілік коллективті, кесіптештер арасында ойқылу көзіменен жүргендер көп болушы мүмкін, себебі дегенде футбол сүйішілер көп көп бізді.
1: Басы ола.
2: Ертең менен таң атпай футбол көріп, түні менен көріп атауыз дейді елдер, күндізді көріп атауыз дейді.
1: Негізі азыр түз эфир болса, қанчадан қаншаға шейін болып жатыр?
2: Білбі. Ошо үйчү мал, мурда дегенде түнкүсүндө болчу эле го. Азыр түнкүсүндө болот, күндүздө болот, таң атпай эртең мененкисинде болот экен. Мен билем да мурда баягы кызыгып жүргөн кезде көрчүбүз да. Анан ошондо жалаң түнү менен көрчүбүз, анан күндүз уктачубуз да.
1: Демек азыр болсо уйкуну биринчи планга койдуңар, э?
2: Ошондо. А мурда болсо азыркыдай онлайн көрүп алам, анан кийин YouTube-тан көрүп алам деген жок болчу да. Аны ошол учурда көрүп калышың керек болчу экен. Ошондо учур менен жашачу экенбиз биз. Элестет, ошону көрүш үчүн түнү бою уктабайсың, күтөсүң, аягына чейин титип отурасың ошону. Ничего, бір қызық, да?
1: Для меня это нужно быть таким прям фанатом, ярым фанатом, я бы тебе сказала. Потому что, ну смотри, если бы я любила бы футбол, да, так, по десятибалльной шкале на пятерку-шестерку, я тебе скажу, я бы сказала, давай сначала посплю, сон для меня важнее. И потом, если вдруг время будет, если вдруг, там, не знаю, так случится, то я и футбол могу посмотреть. Ну, я думаю, что прям те, которые прям болеют за какую-либо команду, за какого-либо игрока, они вот могут и сон на второе место отложить, дабы посмотреть этот матч.
2: Спорт жаатындагы чемпионаттар, олимпиада оюндары мындай 4 жылда бир болот го. Бизде Таңкылаевда оюндар күн сайын болот. Күн сайын сонун белектер, мыкты эмоциялар сиздер үчүн болмокчу. Мисал үчүн алда угармандарды эмне күтүп атат Диана?
1: В скором времени мы с вами обязательно поиграем, игры для вас подготовили, будет игра «Нейрофакты», для вас будут подарочки от спа-центра «Асылмед», про этот спа-центр мы расскажем немного позже, подробнее, да, вам всего лишь необходимо сохранить наш WhatsApp-номер 0709-118-118, ведь именно там мы будем ждать от вас верные варианты ответов, друзья, и после будут еще игрушки, еще будут призы, помимо этого еще будут рубрики, полезные рубрики. Допустим, автомонитор, да, Аскат, в свою очередь, расскажет про вседорожные события. И еще и вас ждет любовный гороскоп.
2: Мына ушундун баарды бизди күтүп аткан кезде, биз неге бир орунда турушубуз керек дегенде, алдыңызда кете бербейлиби?
1: Мен ага чейин бир Москва-Сити тууралуу айтып коеюн деп атканмын да. Уруксатпы?
2: Сен маалыматты айтып туруп, анан кеттик десең, команда берсең, болду сенин командаңдан кете бересиң.
1: Бизде матриархат, да? Друзья, жилой комплекс Москва-Сити – это проект, выполненный в лучших архитектурных традициях города Москва. Он передает ту самую атмосферу в легендарных сталинских высотках. Это утонченность, эстетика и настоящая респектабельность. Москва-Сити – это когда архитектура говорит о вашем статусе даже без слов, друзья. Такой прекрасный возможность предоставляет строительная компания «Авангард». Ну а утренний лайф на Авторадио продолжается. На часах уже 8:09. Впереди лучшие музыкальные хиты.

0: Нейрофакты.
1: На часах уже 8:24, друзья. Мы подготовили для вас обещанный подарок и обязательно еще и обещанные факты тоже подготовили.
2: Ова, достойно, герде, сулу было индесенгиз, джаш было индесенгиз, анан, дай масса жалы, пейсал клей инди, тронма сонгу, санда, дал ушул асыл мед, спа, борборна, бизнес-сертификат. Даяр, фактыларыз даяр, болгону сиз ойынга даяр экеніңізді білдіріп қойыңыз.
1: Массаж алай алып келейін деген ойын ойында болсаңыз деп айтқанда ма деп келеатқандай болса масса салып мазза дешеді мазза салып келейін деген ойын ойында болсаңыз деп айтып қойды ойлап кетпеймін ба?
2: Андай қош қойырыз.
1: Ал достар сіздер үшін асыл метке соны сертификаттарымыз дайырдап қойдық. Асыл мет это центр красоты оздоровления для женщин. У нас фитобочка помогает похудеть, они так говорят, и расслабить организм. Кавитация всего за 1 час помогает корректировать фигуру, а массаж лица натуральным способом омолаживает и освежает кожу. Они находятся по адресу Шакирова 35А. Можете к ним сходить, расслабиться, отдохнуть, друзья. Тем более в такую-то жару, мне кажется, это самое то. Именно в этот центр мы для вас подготовили сертификат. Вы можете пройти фитобочку и плюс еще и получить маску для лица.
2: Утуп алуу үчүн биздин WhatsApp номер сизге жардамга келет. 0709 118 118. Алдыда эки факт айтылат. Ошонун кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин эле ажыратып берип койсоңуз болду. Жеңиш сиздики.
1: Все верно, да, 0709-118-118, это наш WhatsApp номер, именно туда вам необходимо написать, который из фактов реально существующий, а который из фактов это выдумки искусственного интеллекта. И какому по счету? Давай шестому.
2: Макул.
1: Шестому, кто даст верный ответ, мы подарим сертификат в спа-центр Асылмет.
2: А на месте, фактлар газек перерели?
1: Уаз, кункоюб.
0: Факт номер один.
1: Сегодня лишь решили поговорить про чемпионат мира по футболу, да? И первый факт звучит таким образом. В этом году чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике.
0: Факт номер два.
1: Чемпионат мира по футболу в этом году завершится 19 августа. Друзья, болельщики, футболисты, отправляем свои ответы, а буквально через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке участок улицы Маналиева закроют на ремонт. По данным мэрии, 16 июня работы начнутся на отрезке от улицы 7 апреля до Джукеева-Пудовкина. Водители и пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. В Бишкеке продолжается подготовка к внедрению в безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Как сообщает мэрия, пассажиры могут расплатиться картой Тулпар, банковскими картами или через QR-код. Купить и пополнить Тулпар можно в городских точках продаж, платежных терминалах и мобильных приложениях. Безналичная система повысит безопасность движения и улучшит качество сервиса. Параллельно городские власти усилят информационную работу среди пассажиров, а на маршрутах начнут регулярно дежурить контролеры. В приложении Тюндык появился цифровой сервис «Кабинет избирателя». Как сообщает ЦИК, новшество позволяет гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, посмотреть историю заявлений, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта, а сейчас же для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
2: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram chef.gurman и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
3: Сметана и зелень, божественно! Это пирог! О, грибы в сливочном соусе, нежно!

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Бегиш, билбейм, бул күндү бир угармабыз бизден белек утуп алгандыгы менен эстеп калат, кимдир бирөө жетишпей калгандыгы менен эстеп калат. Анан кимди кубантабыз, кимди кийинки оюнга чакырабыз.
1: Получили очень много ответов, друзья, те, которые ответили правильно, молодцы. А насчет правильного ответа, да, первый факт – это правда, второй факт – это выдумки искусственного интеллекта. Так что абонентский номер заканчивается. Я сейчас тебе скажу, я не могу номер этот найти. Так. Одну минуту. А, вот, нашла. 463. Мы тебя поздравляем. Да. Первый, кто дал верный ответ, точнее, шестым, да, по счету получается, именно ты. А по поводу верного факта, да, в этом году чемпионат мира по футболу действительно проходит в США. Так, нет,
0: Канада.
1: Здесь в США, в Канаде и в Мексике. А сам финал состоится 19 июля, не августа.
0: Адашып алгандар эч нерсе эмес, көрсө
1: адашкандар да болду, бирок
0: футболго кызыкпаган деле адамдар бар экен го, көрсө
1: сен адашмаксың де.
0: Ошолор менен бизде мындай эч мындай кээде билген жолдо туура жолдо болуп калабыз го. Мен эртең менен Бакайдан сурап алгам го баарын. Ошон үчүн мен бүгүн мындай билдим да, таптым да, болбосо адашкандар, мен силер менен чогуу болмокмун негизи.
1: Значит, не зря, да, у нас новости спорта это идут.
0: Ошо да. Эми эмне дейбиз? Жогоруда айткандай, бул оюнда жеңүүчү боло албай калгандарды дароо азыр кийинки оюнга чакыра берели.
1: Ооба, белектерибиз болсо аябагындай даамдуу болот туугандар.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Деп аталат оюн.
1: Да, мы для вас подготовили целых два блока вкусного, прям, знаете, вот летнего, можно сказать, напитка от компании V-Fruit. Сок V-Fruit – это собственная торговая марка от компании «Вкуснова», друзья. Яркий дизайн банки делает его заметным ассортиментом на торговых полках лучших магазинов, кафе и ресторанов, конечно же. Сок отлично подходит как самостоятельный напиток, так и в дружбе с безалкогольными коктейлями, друзья. Так что, если вы попробуете, друзья, вы поймете, да, о чем мы говорим.
0: Табиғи, тропикалық дам, V-Fruit.
1: Да. Там, кстати, есть много разных вкусов. Это манго, ананас, апельсин, коктейли из тропических фруктов, мангустин, маракуйя и личи.
0: Да, лалы. Мен азыр ошлорна раснан, ананастан жасалғандығын ичи отырам.
1: Қандай екен анын?
0: Үнді қосқа ой сіргім.
1: Асхат Байкезді инстаграмда көз салсаңыздар, ұшы стористі көресіздер, да?
0: Сон кен. Чылмаға адам ұшыншалық жақты. Эми ушул сонун даамды биздин угармандар дагы татсын деп сиздерге тапшырма даярдап койдук. Ырлардан үзүндү угузабыз белгилүү бир ырдан. Сиз ошол сап деле кыпкыргызча кылып которуп берип коюшуңуз керек бизге.
1: Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно на этот номер вам необходимо перевести отрывок текста с русского на кыргызский язык. И за самый креативный, интересный, необычный перевод мы подарим два блока вкусного сока от компании V-Fruit.
0: Кананда тапшырманы кунт коюп угабыз.
3: Ну как ты там живешь, как справляешься? Ты же твердая, не признаешься.
1: Вот такой вот коротенький отрывок. Как тебе песня?
0: Жакты. Дай. Срокен.
1: Көбүле
0: мырзалар бере турган суроо экен. Менимче жашоодон алынган үчүн котормосу деле анча татаал болбойт болуш керек угармандар үчүн.
1: Я думаю, да, достаточно легкий текст. Ну как ты там живешь, как справляешься? Ты же гордая, не признаешься. 0709-118-118. Отправляйте свои переводы.
2: Кручу, верчу, перевести.

0: Автомонитор. 8 сағат 44 минут. Ардактуу айдоочулар жана жүргүнчүлөр, бул маалыматты кун коюп угасыз деп ишенебиз. Анткени борборубуздагы дагы бир маанилүү жолдордун бири ремонт иштерине жабылып отурат. Бүгүн 16 июндан баштап Иманалиев көчөсү 7 апрелден тартып Жукеев Пудовкин көчөсүнө чейинки бөлүгү ремонт иштерине жабылды. Мэрия билдиргендей, ремонт болот, жаңылоо болот. Ал эми жол көчө качан ачылат, азырынча так маалымат жок. Достор, сиздер дагы шаардасыздар, жолдосуздар, ал жактагы өзгөчө жагдайларга күбө боло турган болсоңуз, анда бизге кабарлап коюңуз. Биз бүтүндөй угармандарга жеткизип коелу. Жолуңуздар шыдыр болсун.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, в Нарыне также осадки и днем плюс 24 градуса. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Автотур.
1: Дагы бир жолборуңуздарга салам. Таңкы лайфтын 3-чү сааты жана автотур бекеринен сааттын башында автотур дебейбиз. Анткени дал ушул саатыбыздын демөөрчүсү сизге белек бере турган сонун компания бар бизде.
2: Да, всем еще раз доброе утро. В Кыргызстане уже 9:06, друзья. Еще раз пламенный привет всем тем, кто слушает нас онлайн. Это через наши сайты, да, Авторадио KG и Азия FM KG. Вы можете слушать нас и в офисе, да, и будучи дома, друзья. И также через телефон, в общем, в целом очень даже удобно. Мы, в свою очередь, хотим вам рассказать про EMS Академию. EMS Академия помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии. Компания сопровождает студентов на всех этапах, это очень даже удобно и нужная вещь, да, от выбора специальности до подготовки документов и организации обучения за рубежом. Друзья, откройте всем новые возможности вместе с EMS Академией. Именно они подготовили для наших слушателей сертификаты. В конце этой недели, точнее в пятницу, мы подарим аж 3 сертификата 3 нашим победителям.
1: Ова, биринчи орундуку $500 болот, экинчи орун $400, үчүнчү орун $300 сертификат. Бул сертификаттар кайка десеңиздер, Кытайдан билим алууга сонун мүмкүнчүлүк. Ошол себептен азыр дароо 0709-118-118 WhatsApp номерине Кытайга баргың келет деп жаза калыңыз.
2: Да, будем ждать, как всегда, от вас волшебную фразу, да? Вам необходимо к нам на WhatsApp номер 0709-118-118 написать «Хочу в Китай» или «Кытайга баргың келет». Принимаем и такой, и второй вариант. И какому, наверное, по счету? Третьему, да? Давай Бог любит троицу третьему.
1: Могу.
2: Да. Третьему, кто напишет такую фразу, мы со скатом сами дозвонимся, познакомимся и поиграем в игру «Автотур».
1: Ала. Ойну шарты туралу алды да айт през, ага чейн кана Кытайга барғым келет деп, же хочу в Китай деп, жаза қалыңыз.
2: Да, не стесняемся, друзья, пишем.
0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10.

0: Автотур.
1: 9:21 мүнөт достор, оюн башталды. Биз менен байланышкан оюнчубуз бар. Танышалы дагы тапшырманы берип, кананда сапарозалыңызды уланталы.
2: Да, самое время уже поиграть, а мы уже успели дозвониться до нашей очередной слушательницы. Её зовут Айнура. Айнура, привет, доброе утро.
1: Айнура!
2: Айнура, доброе утро, здрасте. Все, мы вас слышим. Как дела, как настроение?
3: Хорошо.
2: Боевое?
3: Боевое.
2: Здорово. Скажите, пожалуйста, в Китай вы хотите сами отправиться или кого-то отправить?
3: Нет, своего сына хотела отправить.
2: Ой, ну здорово, классно. Вот знаешь, который раз мы уже дозвонились до участника, и все они хотят либо дочку, либо сына отправить, да?
1: Мына ушундай ата-энелер бар, балдар кандай бактылуу, э? Окуш керек, жөн эле окуй бериш керек, э? Болсо үйдөгүлөр баарын камдап коет. Авторадио сиздерге сөз түрдө жардам берет. Кытайга окууга сонун сертификатты утуп алуу мүмкүнчүлүгү Айнура айымда бар. Оюн шартын түшүндүрөлү бир сыйра Айнура жеке?
3: Жок, түшүндүм. Силерди постоянно угам радиодон.
1: Болду. Анда мындай кылалы. Дароо азыр Диана теманы айтсын. Мен 30 секундтук таймерди баштайын, а сиз санап баштаңыз, э?
3: Хорошо.
1: Анда эмесе тема.
2: Строительные инструменты.
3: Строительные инструменты.
2: Орусча, кыргызча боло берет эжеке.
3: Кирпич, песок, цемент, терезе.
2: Инструмент, инструменты. Ал инструмент кирбей калат го. Отвертка дегендер болот, балка дегендер.
3: Отвертка, балка, рулетка, кинегендер. Блин.
1: Блин, деген не инструмент болды деген я?
2: Айнура айымын курсагы ачып кетти го, блинчик жегиси келип кетти го.
1: Эмне кылабыз эми Айнуранын айым экенин эске алып жанагы
2: башындагы сөздөрдү
1: цементтерди деле кошо беребиз эми?
2: Коштук, кошкондон кийин ошондо 6 упай топтодуңуз. Жаман эмес, жакшы деп дагы айтсак болот. Кол чабуулдарды Айнура айымга койсок кандай болот? Мына ушундай.
3: Рахмат сиздерге.
2: Сизге катышканыңызга чоң рахмат. Анан кийин, ну, мне кажется, в подобных ситуациях, да, немножко даже забываешь, допустим, сказать дрель. Или какие еще инструменты там? Вы видишь, даже я сама забыла, какие инструменты бывают.
1: Мисал, мен таң калып кеттим, мисал, өткөндө бир мырза байланышканда биз косметикаларды санатканбыз да. А эмне үчүн биз мырзалар косметикалардын баарын санайбыз? Айымдар болсо мырзалардын курулуш тармагында колдонгон шаймандарын санай алышпайт.
2: Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
1: Бирок жаман эмес, 6 упай кутуп болсун. Жуманын аягына чейин биз менен чогултуп туруңуздар. Ким көбүрөөк упай чогултса, чоңураак байгени алган мүмкүнчүлүгү болот.
2: Обязательно, да, друзья. Хочу напомнить, что в пятницу уже мы подводим итоги. Каждый день с вами играем в игру «Автотур», где у каждого слушателя есть шанс отправиться со скидкой, да, на обучение в Китай, друзья. Так что имейте в виду, это утренний лайф, мы продолжаем.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке участок улицы Маналиева закроют на ремонт. По данным мэрии, 16 июня работы начнутся на отрезке от улицы 7 апреля до Джукеева-Пудовкина. Водители и пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. В Бишкеке продолжается подготовка к внедрению в безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Как сообщает мэрия, пассажиры могут расплатиться картой Тулпар, банковскими картами или через QR-код. Купить и пополнить Тулпар можно в городских точках продаж, платежных терминалах и мобильных приложениях. Безналичная система повысит безопасность движения и улучшит качество сервиса. Параллельно городские власти усилят информационную работу среди пассажиров, а на маршрутах начнут регулярно дежурить контролеры. В приложении Тюндюк появился цифровой сервис «Кабинет избирателя». Как сообщает ЦИК, новшество позволяет гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, посмотреть историю заявлений, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта, а сейчас же для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: билип маршрутту пландап көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алганды колго алыңыз. Жаныңызда Авторадио, биз менен болуңуздар.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, в Нарыне также осадки и днем плюс 24 градуса. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Жылыну жөнүндө кеңешем оңой эле го да эми жайдын кезинде. Бүгүн түштөн кийин күн ысыйт деп аттың беле? Болду, элдин баары жылыйт, ысыйт, кайнайт.
1: Музакянын баарын эритип салабы?
0: Эртебиз ошонун баардыгы мурат. Чөл кылабыз, Сахара кылабыз. Айганча дейм карамактыбыз айталы.
1: Ооба, бүгүн болсо туугандар 31 градуска чейин жылуу болот экен. Ошону да эске алабыз. Знаешь, вот последнее время я такую привычку для себя, как сказать, переняла, наверное, что я беру с собой зонтик.
0: Негизи кол чатырдын биринчи максаты жаандан коргоо үчүн болгочу эмес экен
1: да. А, да?
0: Күндөн коргоону үчүн колдонуш
1: керек. Значит, я правильно делаю все.
0: Мына сен өзү туура кыласың го, өзү жаачылары туура кылат го көп нерсени.
1: Эң туура. Да, друзья, все защищаемся от солнца, носим головные уборы, пользуемся SPF кремами. И, кстати, зонтик тоже будет не лишним. Да, также у меня есть отличная новость для вас. На обучение за границей, да-да, это возможно вместе с Авторадио, друзья. Это уже реальность также вместе с EMS Академией. Компания сотрудничает с учебными заведениями Италии, Чехии, Испании, Словакии и Китая, друзья. Изучайте иностранные языки, получайте международное образование и открывайте новые горизонты вместе с CMS Академией.
0: Дал ушундай мүмкүнчүлүктү эртең дагы тартуулайбыз деп кепилдик бере алабыз. Болгону сиз мүмкүнчүлүктү колдон кетирбей оюнга даяр туруңуз. Буга чейин оюнга катышкандардын жүрөгү дагы дүкүлдөйт. Кийин катышам дегендер да дүкүлдөйт. Себеби дегенде биз бир жума бою упай санайбыз, упай чогултабыз. Анан эң көп упайлардын ээлерине биринчи, экинчи, үчүнчү орунга 500, 400 жана 300 долларлык сертификаттарды ыйгарабыз. Кандай сонун, э?
1: Эң туура. Мунун баары болсо жума күнү болот, э? Бир нече күн эле саналы Легендер Галдета Пайсамблот. И, кстати, знаешь, я бы хотела призвать всех слушателей, и, кстати, и тебя тоже, да, загадать желание сегодня. Ты же сам сначала говоришь.
0: Дата вот гончим
1: был. Да. Сначала эфир говоришь, что сегодня очень красивая дата. Говорят, такие даты хочется запоминать, загадывать желание, начинать, ну, что-то хорошее, да. 16.06.26, друзья. А на часах уже 9.56, столько шестерок. Да. Я думаю, если вы загадаете какой-нибудь заветное желание, это не будет лишним.
0: Алты мүнөттү кыргып койсом бия. Ошондо баардыгы алты болот экен да. Таң эрте биз менен чогуу болгон баардык угармандарга рахматыбызды айтабыз. Таңкы лайф бүгүнкү күндүн эсебинен ишин жыйынтыктасын. Эртең эртең менен кайрадан амандашабыз.
1: Всем продуктивного вторника. Всем до завтра.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке участок улицы Иманалиева закроют на ремонт. По данным мэрии, 16 июня работы начнутся на отрезке от улицы 7 апреля до Джукиева-Пудовкина. Водители и пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. В Бишкеке продолжается подготовка к внедрению в безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Как сообщает мэрия, пассажиры могут расплатиться картой Тулпар, банковскими картами или через QR-код. Купить и пополнить Тулпар можно в городских точках продаж, платежных терминалах и мобильных приложениях. Безналичная система повысит безопасность движения и улучшит качество сервиса. Параллельно городские власти усилят информационную работу среди пассажиров, а на маршрутах начнут регулярно дежурить контролеры. В приложении Тюндык появился цифровой сервис «Кабинет избирателя». Как сообщает ЦИК, новшество позволяет гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, посмотреть историю заявлений, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта, а сейчас же для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Yves Rocher. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Дети

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, в Нарыне также осадки и днем плюс 24 градуса. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова, 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
10: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
11: Деятельность лицензирована.
12: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
13: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке участок улицы Иманалиева закроют на ремонт. По данным мэрии, 16 июня работы начнутся на отрезке от улицы 7 апреля до Джукеева-Пудовкина. Водители и пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. В Бишкеке продолжается подготовка к внедрению в безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Как сообщает мэрия, пассажиры могут расплатиться картой Тулпар, банковскими картами или через QR-код. Купить и пополнить Тулпар можно в городских точках продаж, платежных терминалах и мобильных приложениях. Безналичная система повысит безопасность движения и улучшит качество сервиса. Параллельно городские власти усилят информационную работу среди пассажиров, а на маршрутах начнут регулярно дежурить контролеры. В приложении Тюндюк появился цифровой сервис «Кабинет избирателя». Как сообщает ЦИК, новшество позволяет гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, посмотреть историю заявлений, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта, а сейчас же для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, в Нарыне также осадки и днем плюс 24 градуса. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке участок улицы Иманалиева закроют на ремонт. По данным мэрии, 16 июня работы начнутся на отрезке от улицы 7 апреля до Джукеева-Пудовкина. Водители и пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. В Бишкеке продолжается подготовка к внедрению в безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Как сообщает мэрия, пассажиры могут расплатиться картой Тулпар, банковскими картами или через QR-код. Купить и пополнить Тулпар можно в городских точках продаж, платежных терминалах и мобильных приложениях. Безналичная система повысит безопасность движения и улучшит качество сервиса. Параллельно городские власти усилят информационную работу среди пассажиров, а на маршрутах начнут регулярно дежурить контролеры. В приложении Тюндык появился цифровой сервис «Кабинет избирателя». Как сообщает ЦИК, новшество позволяет гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, посмотреть историю заявлений, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта, а сейчас же для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
2: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
3: Групп». Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Motoshop чекиткенчи.
7: Сметана и зелень божественно!
8: Это пир!
7: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Поймай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай мотор. Моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, в Нарыне также осадки и днем плюс 24 градуса. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия.фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке участок улицы Иманалиева закроют на ремонт. По данным мэрии, 16 июня работы начнутся на отрезке от улицы 7 апреля до Джукеева-Пудовкина. Водители и пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. В Бишкеке продолжается подготовка к внедрению в безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Как сообщает мэрия, пассажиры могут расплатиться картой Тулпар, банковскими картами или через QR-код. Купить и пополнить Тулпар можно в городских точках продаж, платежных терминалах и мобильных приложениях. Безналичная система повысит безопасность движения и улучшит качество сервиса. Параллельно городские власти усилят информационную работу среди пассажиров, а на маршрутах начнут регулярно дежурить контролеры. В приложении Тюндык появился цифровой сервис «Кабинет избирателя». Как сообщает ЦИК, новшество позволяет гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, посмотреть историю заявлений, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта, а сейчас же для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
2: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
3: Групп». Реклама. Жарнама. Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлымат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
4: Аламиден бірден тұрақжай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашу үшін жасалған.

0: кормыз. Жайкам анайыңыз де, бир кранч менен жаратыңыз.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Instagram motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
5: Яко, да. Стильно, да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
6: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, в Нарыне также осадки и днем плюс 24 градуса. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline».

0: В Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск. Бесплатный мониторинг. Управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio. На всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
3: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
4: Деятельность лицензирована.
5: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557 900 600.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке сегодня для транспорта закрывается участок улицы Киевской. На отрезке от Исанова до Тоулока-Молдом начнутся работы по замене тепловых сетей. Это первый этап реконструкции. После завершения работ на одном участке специалисты последовательно перейдут к следующему отрезку улицы. Мэрия просит водителей заранее планировать маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием. В Бишкеке в связи с закрытием участка улицы Киевской на ремонт с 16 июня временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия. На период реконструкции маршруты будут осуществлять движение по временным альтернативным улицам на отдельных участках. Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения общественного транспорта. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан – 44-е место, Таджикистан – 47-е место и Туркменистан – 66-е место. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сеникап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «ICB», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сеникап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». MR
0: Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «MR Group». Реклама. Джернома.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20. Ночью составит плюс 5 градусов. На Рыне также осадки, днем плюс 25. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559 006 730.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке сегодня для транспорта закрывается участок улицы Киевской. На отрезке от Исанова до Тоолока Молдо начнутся работы по замене тепловых сетей. Это первый этап реконструкции. После завершения работ на одном участке специалисты последовательно перейдут к следующему отрезку улицы. Мэрия просит водителей заранее планировать маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием. В Бишкеке в связи с закрытием участка улицы Киевской на ремонт с 16 июня временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия. На период реконструкции маршруты будут осуществлять движение по временным альтернативным улицам на отдельных участках. Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения общественного транспорта. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан – 44-е место, Таджикистан – 47-е место и Туркменистан – 66-е место. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
2: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
3: Групп». Реклама. Жарнама.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ-F1H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ-F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
9: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. Ночью опустится до 20. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20. Ночью составит плюс 5 градусов. В Нарыне также осадки, днем плюс 25. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр.

0: топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
2: лицензирована. Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
3: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышинали. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке сегодня для транспорта закрывается участок улицы Киевской. На отрезке от Исанова до Тоулока Молдом начнутся работы по замене тепловых сетей. Это первый этап реконструкции. После завершения работ на одном участке специалисты последовательно перейдут к следующему отрезку улицы. Мэрия просит водителей заранее планировать маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием. В Бишкеке в связи с закрытием участка улицы Киевской на ремонт с 16 июня временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия. На период реконструкции маршруты будут осуществлять движение по временным альтернативным улицам на отдельных участках. Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения общественного транспорта. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан – 44-е место, Таджикистан – 47-е место и Туркменистан – 66-е место. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Yves Rocher суктандыр. Жаркылда эң мыктысын таңда.

0: Jetour.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20. Ночью составит плюс 5 градусов. На Рыне также осадки, днем плюс 25. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на

0: на показ. 0555-500-900. Nuran Park. Дом для семьи.
1: Деятельность лицензирована.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке сегодня для транспорта закрывается участок улицы Киевской. На отрезке от Исанова до Тоулока-Молдо начнутся работы по замене тепловых сетей. Это первый этап реконструкции. После завершения работ на одном участке специалисты последовательно перейдут к следующему отрезку улицы. Мэрия просит водителей заранее планировать маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием. В Бишкеке в связи с закрытием участка улицы Киевской на ремонт с 16 июня временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия. На период реконструкции маршруты будут осуществлять движение по временным альтернативным улицам на отдельных участках. Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения общественного транспорта. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следует Казахстан 44-е место, Таджикистан 47-е место и Туркменистан 66-е место. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20. Ночью составит плюс 5 градусов. На Рыне также осадки, днем плюс 25. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его

0: уже нашли. Представляем Al-Medin One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Al-Medin One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через MPay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через MPay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
5: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В МБанк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. МБанк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту mJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. mJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке сегодня для транспорта закрывается участок улицы Киевской. На отрезке от Исанова до Тоулока-Молдо начнутся работы по замене тепловых сетей. Это первый этап реконструкции. После завершения работ на одном участке специалисты последовательно перейдут к следующему отрезку улицы. Мэрия просит водителей заранее планировать маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием. В Бишкеке в связи с закрытием участка улицы Киевской на ремонт с 16 июня временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия. На период реконструкции маршруты будут осуществлять движение по временным альтернативным улицам на отдельных участках. Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения общественного транспорта. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан 44-е место, Таджикистан 47-е место и Туркменистан 66-е место. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника – «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «Айсиби», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сени Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». «MR
0: Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.

0: Jetur Bishkek Avtosalonu. Şabdan Bahadır Köçesi 2 bölçü güç. Toluk malumat alu üçün telefon 0706 700 900.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только...

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. Ночью опустится до 20. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20. Ночью составит плюс 5 градусов. В Нарыне также осадки, днем плюс 25. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова.

0: 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: пруд во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон». Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет.
11: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке сегодня для транспорта закрывается участок улицы Киевской. На отрезке от Исанова до Тоулока Молдом начнутся работы по замене тепловых сетей. Это первый этап реконструкции. После завершения работ на одном участке специалисты последовательно перейдут к следующему отрезку улицы. Мэрия просит водителей заранее планировать маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием. В Бишкеке в связи с закрытием участка улицы Киевской на ремонт с 16 июня временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия. На период реконструкции маршруты будут осуществлять движение по временным альтернативным улицам на отдельных участках. Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения общественного транспорта. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следует Казахстан 44-е место, Таджикистан 47-е место и Туркменистан 66-е место. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
3: Уже

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень. Божественно!
3: Это пицца.
2: О, грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: подарках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус. Ночью опустится до 20. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дождей, днем плюс 20. Ночью составит плюс 5 градусов. В Нарыне также осадки, днем плюс 25. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступности.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке сегодня для транспорта закрывается участок улицы Киевской. На отрезке от Исанова до Тоулока-Молдо начнутся работы по замене тепловых сетей. Это первый этап реконструкции. После завершения работ на одном участке специалисты последовательно перейдут к следующему отрезку улицы. Мэрия просит водителей заранее планировать маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием. В Бишкеке в связи с закрытием участка улицы Киевской на ремонт с 16 июня временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия. На период реконструкции маршруты будут осуществлять движение по временным альтернативным улицам на отдельных участках. Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения общественного транспорта. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан – 44-е место, Таджикистан – 47-е место и Туркменистан – 66-е место. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Яйка манаймасте, пир кранчменен жартыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: В Высокольской области местами дождей, днем плюс 20. Ночь составит плюс 5 градусов. На Рыне также осадки, днем плюс 25. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 31 градус. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.

0: как узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тиешілі. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінің аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
4: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор SIM-карт. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. SIM-карт. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждой

0: Осман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке сегодня для транспорта закрывается участок улицы Киевской. На отрезке от Исанова до Тоулока-Молдо начнутся работы по замене тепловых сетей. Это первый этап реконструкции. После завершения работ на одном участке специалисты последовательно перейдут к следующему отрезку улицы. Мэрия просит водителей заранее планировать маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием. В Бишкеке в связи с закрытием участка улицы Киевской на ремонт с 16 июня временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия. На период реконструкции маршруты будут осуществлять движение по временным альтернативным улицам на отдельных участках. Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения общественного транспорта. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следует Казахстан – 44-е место, Таджикистан – 47-е место и Туркменистан – 66-е место. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч буп кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step буп кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
5: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
0: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дождей, днем плюс 20. Ночью составит плюс 5 градусов. В Нарыне также осадки, днем плюс 25. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск.

0: мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.kg.
2: Деятельность лицензирована.

0: Свежие вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
8: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышинали. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке сегодня для транспорта закрывается участок улицы Киевской. На отрезке от Исанова до Тоулока Молдом начнутся работы по замене тепловых сетей. Это первый этап реконструкции. После завершения работ на одном участке специалисты последовательно перейдут к следующему отрезку улицы. Мэрия просит водителей заранее планировать маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием. В Бишкеке в связи с закрытием участка улицы Киевской на ремонт с 16 июня временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия. На период реконструкции маршруты будут осуществлять движение по временным альтернативным улицам на отдельных участках. Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения общественного транспорта. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан – 44-е место, Таджикистан – 47-е место и Туркменистан – 66-е место. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20. Ночью составит плюс 5 градусов. В Нарыне также осадки, днем плюс 25. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio».

0: Выбирай свое, выбирай родное.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
0: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
2: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com. KG.
4: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
2: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: приложением RedPay от сети АЗС RedPetroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Реклама на Авторадио. 0

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?

0: 81.
1: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту mJunior в mBank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. mJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
2: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Canından bir minute gitti dilim. Geçir beni. After Radio.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Airlines». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
0: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
5: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
6: Деятельность лицензирована.
7: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 20.

0: 70.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: свежие вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.